0: Море пуш, пуш, тага-тага, тага-тага-тага.
1: Стало пуш, пуш, тага-тага-тага-тага-тага.
0: Море пуш, пуш, тага-тага-тага.
1: Дуванский штапичи пушишь, супаляк сидичишь. Тотально си пошутел, напикаваться личишь. Киди мне на вешалица, смрдишь на цигару. Я за пошла, за человека, я за пепеляру.